0: try to...
1: XXL FM.
2: Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Радио XL FM. XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.